0: бүгдээр хамтдаа дуулъя.
1: Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ? Хэ